0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: радио «Чипальдук» с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио «Чипальдук».
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио «Чипльдук».

все больше зрителей во всем мире смотрят фильмы, которые все меньше отличаются друг от друга. Бенджамин Барбер, американский политический аналитик и писатель.

Priest Island. Priest Island. Priest Island.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Today is just another day. Tomorrow is a guest.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

0: вспоминаем на радио Чипальдук.
1: Как-то раз в эфире
2: мы вам звонили.
3: Так, привет, дорогой Чипальдук и Чипальдуки, Чипальдукчане. Я тут Кембридж к вам подключаю. Кембридж, заметьте, это работает кантабригианцам и кантабригианкам. Вы очень нравитесь. Ну а как иначе-то с другой стороны? Надеюсь, однажды вы и мне позвоните. Что мы и делаем?
4: Да неужели это Чипальдак?
3: Это Елена.
5: Какой-то Чипальдак прозвучал.
4: Кембридж. Да просто даже это я, да, фактически.
3: Кембридж
4: та самая...
3: вы или вы притворяетесь?
4: Нет, я нисколько не притворяюсь, но вы же позвонили по номеру, вы же видите, что
3: ну,
4: он
3: мало
4: такой...
3: ли что там.
5: Мы ничего не видим.
4: Кантабригианский.
3: Как вы выговариваете это вот кантабригианцы?
4: Вообще, на самом деле, с большим трудом, я должна признать. Меня просто местные жители тому обучили, а сама бы я бы никогда бы, конечно, не смогла бы, честно скажу.
3: А слушают-то англоязыки или наши?
4: Приучаю, конечно, англоязыки, да. Друзья слависты подсадила вполне.
5: Mm. А да. Сколько друзей слависты?
4: Сейчас я вам скажу, даже можно сказать. Ну, фактически, если вот люди из Medieval Department, ну, наверное, человек так 6-7 тысяч. Так что вполне себе.
5: Ну, что
3: ну
5: же.
3: И потом... Ну, лиха беда начала.
4: Я думаю, что да. Надо с каких-то таких цифр начинать, а потом, конечно же, идти дальше обязательно.
3: А что вы вообще в Кембридже делаете? Что делают в Кембридже? Вот обучаются.
4: Ну, мы
3: каким-то...
4: продвигаем, мы среди, так сказать, кантабригианцев, кантабригианок продвигаем культуру массы.
5: Да.
4: Вот, все как полагается, да, конечно.
5: Продвигается?
4: Ну, как бы, конечно, с трудом, поскольку культур-то здесь, как вы понимаете, всяческих много. Вот. Но мы так стараемся помаленьку, потихеньку, потихонечку, вроде как.
3: Ну вот какой-то, вот хочется какой-то английскости в разговоре нашем с вами. Высокомерие британского такого, снобизма, какой-то темы,
4: ну,
3: может быть, манеры, может
4: допустим,
3: быть.
4: Ну, если на самом деле Кембридж один из самых таких городов, где предполагается, что люди должны говорить на так называемом RP. RP — это... такой самый красивый вариант британского произношения.
3: Поговорите.
5: Ну,
3: такая редкость у нас.
4: Вы знаете, я боюсь, что, конечно, воспроизведу, и получится какая-нибудь ерунда, поскольку вас слушают, конечно же, всякие специалисты и большие эксперты всяческих наук. Они все будут смеяться и говорить, ну что это такое, какой же это арпи? Это же
5: вот отлично, просто... давайте, какой просто... не должен быть арпи, сейчас мы выясним.
4: Хорошо, вот какой не должен быть в моем исполнении, допустим, что-нибудь как-нибудь так, допустим, you need to go upstairs, or you need to go downstairs. То есть я должна все делать очень, вот такие должны быть очень длинные гласные какие-нибудь обязательно, иначе вот без этого никак нельзя.
3: А вот в другой полюс, если вот не members of the royal, British royal family,
4: ну, вот еще
3: наоборот,
4: интересно, кстати.
3: Кокни, да, вот ведь есть.
4: Нет,
3: такой?
4: Кокни — это которые в Лондоне, да, конечно. Да. У нас тут
5: вот
4: свои кокни, есть.
5: Вот они как upstairs
3: вот
5: делают,
3: как они говорят.
5: Upstairs.
4: У них вот сейчас как бы вот, чтобы вам так сказать бы так покрасивее воспроизвести.
5: Про upstairs
4: чтобы...
5: тоже, сравним upstairs ихний и этот вот.
3: Егоный.
5: Его
4: нашинским. Я вам так скажу, значит, поскольку здесь те, которые люди вот такие, которые попроще, да, которые таких университетов не кончали, а просто вот работают себе спокойно, да?
5: Они больше ногами вот. Upstairs, а те на лифте, правильно?
4: Да, фактически. Ну вот, они говорят со специальным таким акцентом, который здесь называется fen accent. Это, в общем, это такой болотный акцент, так называемый. Вы же знаете, да, что Кембридж, он же вообще-то на болотах расположен. Вот, и рано любоваться красотами болотами. Ну вот, теперь знаете. И вот вообще, да, и местные жители, которые такой хороший такой трудовой народ, они говорят как-нибудь, чтобы вам такое сказать.
5: Да вот про upstairs давайте.
4: Ну, upstairs, ну, они скажут что-нибудь upstairs, как-нибудь. Upstairs. В общем, да, это будет с большим трудом, надо будет это все понимать. Здорово. Ну, я уже потихоньку понимаю, с большим трудом, но так.
3: Познавательно. Еще вот эдак мы до шотландского доберемся. Я вот бывал в Эдинбурге.
4: Ой, шотландский, да, конечно.
3: Там совсем у них R, как наша R. такое.
4: Вполне себе, бритиш, да. Я, кстати, вот говоря, до сих пор могу сказать, что мне все говорят, да брось, ну ничего не похоже. Я говорю, ну что же вы говорите такое, похоже же, конечно же. Это причем, когда в первый раз я очутилась в Эдинбурге, вот, ну, ходила там по красивым всяким улицам, вот, и попросила, значит, спросила у одной очень милой старушки дорогу, вот. И она как смогла, мне помогла.
5: То есть вы домой в этот день не вернулись?
4: И вот боюсь, что да. Я, конечно, была ей очень благодарна, всячески это изображала и руками, и глазами, но как-то я даже, в общем, не совсем я поняла.
5: Что занесло туда и вообще на сколько по времени? Я имею в виду вот Кембридж.
4: В Кембридже-то я теперь живу. Ну, так получается, что муж-то у меня местный академик, вот, и он всяческими информатизациями, всякими науками такими занимается, продвигает тут разные компьютерные языки и все
5: прочее.
4: Мама
5: местная грузинка. Кидзадзя не смотрела, а вот...
4: Вот, ну, а я подвязалась тут, в общем, тоже на почве словистики. Так что мы друг друга фактически, получается, что обучаем. Вот он у меня всяким разным... Тут,
5: давайте академиков, как-то подключать академиков. У нас что-то совершенно нет.
4: Ну, конечно,
5: нет,
4: да.
5: Никаких слушателей очень мало.
3: Мало, крайне мало.
4: Вот и среди академиков все теперь будем все подключать. Даже все это же говорю. Мы что, в самом начале в пути, я же говорю. Это прекрасно. Все еще впереди будет обязательно. И звоните обязательно.
5: Ну что же, по-моему, прекрасно. Видишь, академики.
3: Сказать,
5: академики вот, в Англии, понимаешь?
4: По-моему,
3: хочется
4: тоже.
3: Вот так на чистом таком вот тоже оксфордском сказать.
5: Auf Wiedersehen.
4: Auf Wiedersehen. В кантабригианском языке, да. До свидания, Чипальдоки, звоните.
5: Ревуар,
4: да.
3: Все, ждите, ждите, да, не прощаемся. Пока.
4: Хорошо, пока.
3: Все, будем разлагать британцев Чипальдуком.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Живое золото. Вам понадобится 4 килограмма живых вшей, 500 грамм золотой пыли. Вшей положить в золотую чашу в виде листа лотоса. В течение часа осторожно посыпать их золотой пылью. Ни в коем случае не перемешивать, иначе вши могут погибнуть. Внести чашу в зал в конце банкета под увертюру к опере Рихарда Вагнера «Золото Рейна». Раздать участникам банкета золотые ложки. Зажечь смоляные факелы, потушив электрический свет. Есть молча. Живое золото.

0: пища приходит и уходит, а аппетит остается.
1: Радио Чиппельдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдух будет представлен в компрессированном формате «Quick News», рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: «Quick News» на радио Чапельдух.
2: Здравствуйте! В эфире новости. В студии Устинья Смит-Бабошкина
3: и Влад Милявин.
2: Депутаты Мособл Думы утвердили соглашение о расширении Москвы. Соглашение предусматривает включение в состав столицы 21 муниципального образования, в том числе 2 городских округов, 19 городских и сельских поселений на юго-западном направлении, а также 3 незаселенных участков территории к западу от Москвы.
3: Парламент Греции принял бюджет жесткой экономии на 2012 год. Его можно назвать самым жестким в истории страны. В первую очередь предусматривается резкое почти на треть снижение бюджетного дефицита, сокращение госрасходов, отмена многочисленных льгот, надбавок и премий.
2: В США автомобиль на полном ходу протаранил ресторан. Трое отделались легкими ушибами. Им оказали помощь на месте. За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Кристен Стюарт стала самой прибыльной актрисой. На втором месте после Стюарт следует Энн Хэтуэй, звезда фильма «Дьявол носит Прада».
2: Россия экспортирует за год оружие на 9,7 миллиарда долларов.
3: Жителю Красноярского края удалось выжить в схватке с медведем-шатуном.
2: Женская сборная России по кернингу проиграла команде Швеции на чемпионате Европы.
3: Официальный мяч Евро-2012 получил название «Танго-12».
2: Новости культуры. Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – великие русские поэты.
3: Волга впадает в Каспийское море.
2: И о погоде. Мексика страдает от сильнейшей за последние 70 лет засухи.
3: На Тенерифе 25 градусов.
2: В Москве облачно, без осадков.
3: Это были Quick News на радио Чапельдух. С вами была Устинья Смит-Бабушкина.
2: И Влад Милявин. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдух.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук. Гранса.

музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Город Казань готов принять звонок. Максим, также вашему звонку будет рад мальчик Коля, 8 лет, ваш фанат. Здравствуйте.
3: Да.
2: Это Максиму звоним мы, правильно?
3: Да, да, Максим.
2: Максим.
4: А мальчик Коля?
2: Мальчик Коля там поблизости?
3: А, я знаю, кто мне звонит.
2: Кто это вам звонит?
4: Ну, сначала про Колю давайте определимся. Мальчик
3: сейчас,
4: рядом?
3: Сейчас. Чебульдук тебе звонит.
2: Кто больше-то рад будет?
3: Давай.
5: Алло?
2: Мальчик Коля, это Чебульдук.
5: Здрасте,
2: мальчик Коля. Где учимся?
5: В школе.
4: Необычно. Ну, а за что так Чебульдук тебе приглянулся?
5: Ну, нормально, интересное радио. Еще моя сестра старшая его слушала, когда была маленькой.
4: Ага, а уже сейчас выросла, не слушает?
5: Да, сейчас выросла, но иногда я, когда она приезжала, ей папа напоминал, включал.
4: Ага.
5: Да.
4: А сейчас что слушает-то? Сейчас, наверное, да? какую-то современную, нехорошую.
5: Она радио сейчас не слушает.
4: Правильно, молодец.
2: Да. Ну, а тебе больше что, музыка нравится или болтовня на радио?
5: Сигнал точного времени.
2: Сигналы точного времени.
4: А любишь все точное или все-таки любишь пошалить, чтобы было все не пойми как?
5: Мне нравятся сигналы и точные. Мне нравится сигнал точного времени. Нам с каким-то там часто я слышал смошки вот это вот.
2: Да, есть такая у нас. Летает там она во времени. Ага.
4: Ну, а музыка как тебе? Какие ощущения вызывает?
5: Да, хорошая.
4: Хорошая музыка.
5: Ну, мне понравилось видео, я парикмахер.
2: Чего-чего?
4: Парикмахер, я.
5: Мне понравилось. Да, я парикмахер.
2: А, ну, у нас там много, у нас несколько тысяч всякой всячины. А ты как, ребята-то другие тоже разделяют твои интересы?
4: Или, наверное, никто не знает такой радиостанции?
5: Да.
2: Не знает? Ну, ты там их просвети тогда, чтобы они тоже заразились.
4: Скажи им, что есть такое радио смешное.
5: Я говорил, но они не слушают что-то его.
2: Тогда знаешь что? Учителю или училке какой-нибудь скажи. Клавдия Васильевна или Елизавета Петровна.
4: Как у тебя зовут преподавателя твоего? У тебя же, наверное, один сейчас в начальных классах.
5: Да, только в какой школе? У меня их две.
4: О, как? А вторая какая?
5: Одна музыкальная, а вторая...
2: Ну, вот ты музыкальный про музыку скажи, да. А музыкальный там ты что, фортепиано, скрипка?
5: Труба.
2: Вау!
4: Значит, ты вдуваешь, значит, у тебя легкие какие должны быть. Ух!
2: Слушай, а у тебя далеко труба сейчас?
5: Я сейчас хочу заниматься как раз.
2: Ну-ка, давай нам на трубе что-нибудь. Протруби сигналы нам точного времени. Из Казани. Круто как, а?
4: Да.
2: Мальчик Коля, 8 лет.
4: Вообще нет вопросов.
2: А будут идти годы, ему будет 9-10.
4: Да, а дамы пуще того. Уже как старшая сестра будет, перестанет слушать.
2: Да.
4: Поэтому ценим,
2: потом
4: пока
2: у него
4: он
2: свой
4: маленький.
2: Мальчик Коля родится.
4: Да. Пока так. Маленький человек, если... Очень прилично.
2: Позывные.

0: Вау!
1: Ура!
0: Николай, супер, мы порадовались. Молодец. Это же вообще требует какого вообще щеки, дыхалка,
2: да.
0: Вот, и точность. Надо же, чтобы в попад это было, а то соседи там будут стучать шваброй.
2: Знаешь, такой был смешной случай. Есть такой композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. И вот, может, ты знаешь такое «Петя и Волк» произведение было. Может быть, тебе
3: да,
2: там...
3: Да, я знаю, нам его два раза на музыке ставили.
2: Вот, замечательная совершенно
3: да,
2: вещь.
3: Да, один раз в школе на музыке, а второй раз в музыкальной школе.
2: И вот как-то, да, сидит Сергей... Прокофьев и Ростропович, который тоже очень известный музыкант был. И Ростропович спрашивает у Прокофьева: «Сергей Сергеевич, а что у вас в партитуре для трубы такая низкая нота?» А Сергей Сергеевич ему отвечает: «А вы представляете, как трубач будет, какой он красный будет, как у него будет дуть, как щеки будут надуваться, как ему трудно будет». Вот такой был хулиган Сергей Сергеевич Прокофьев.
0: Хулиган-композитор, да. А мы хулиганы-диджеи на хулиганском радио «Чапыльдук» и выращиваем с помощью этого маленьких, но культурных очень, эрудированных
2: да.
0: хулиганов.
2: Вот сестра уже пошла во взрослую жизнь, теперь Коля.
0: Колян, в общем, мы очень рады, что у нас такой слушатель. Папа Максим, ты, значит, Николай Максимович?
2: Пожми ему руку.
0: В общем, да, Николай Максимович, тебе спасибо. Максиму, отчество не знаем, и тоже спасибо.
4: Анатольевич.
0: Максиму Анатольевичу спасибо. И супруге, в общем, за такого сына. Несите дальше эстафету в массы. Вот, будем звонить маленькому Армстронгу.
2: Да, маленький Луи будет нам играть. Мы с удовольствием будем следить за его прогрессом.
0: It's a wonderful world, ждем.
2: Как минимум.
0: Да. Ну что, это был Коля и папа его Максим из Казани.
2: И сестра там тоже была,
0: да,
2: так, виртуально.
0: Да, и передал нам точное время, неважно какое. Главное, что это наше время.
2: И это наши звуки.
0: Спасибо, друзья.
2: Пока, Коля. Максим, пока.
0: Спасибо.
4: Спасибо вам.
0: Ага.
4: Очень рады были.
0: Еще, может, звякнем как-нибудь. Пока.
4: Звоните.
3: До свидания.
0: До свидания.
5: У нас все хаты записаны.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Акустическая лупа.
1: Как известно, человеческое ухо не позволяет нам слышать звуки в мире насекомых и микроорганизмов. Однако эти звуки есть. Аналогом оптической лупы, увеличивающей изображение, в мире звуков является так называемая акустическая лупа, увеличивающая, если можно так выразиться, звук.
0: Современные ноу-хау позволяют с помощью нанотехнологий приблизить гиперминиатюрные сверхчувствительные микрофоны практически вплотную к объектам и обитателям микромира, дав нам, наконец, уникальную возможность услышать обычно неслышимые звуки с точки зрения и в масштабе самих обитателей этого удивительного микрокосма.
1: Запись вторая. 1998 год. Голландия. Утрехт. Музей музыкальных инструментов. Клоп в музыкальной шкатулке.
0: Звукоувеличение в 345 раз.

0: Наличие второго, третьего и четвертого голосов в финале этой редкой аудиозаписи вызвано проникновением внутрь музыкальной шкатулки еще трех представителей этого отряда кровососущих – клопов постельных Цимикс хемиптерус из России, Франции и Вьетнама и воссоединением их со своим голландским собратом Цимикс лектуларис.
1: Характерные трубные звуки всех особей являются выражением не только голода, но и радости от встречи товарищей по изгнанию, скрывающихся внутри конспиративной емкости от преследования отряда Homo sapiens.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам: разговор со своим приятелем я еще не закончил.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка. Мультипликационный сериал будет выходить на двух языках – русском и китайском. Одной компании, являющейся самой крупной на китайском рынке, были выкуплены права на четвертый сезон популярного мультсериала для детей «Фиксики». Компания, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода сериала «Фиксики», которые будут произведены в ближайшем году. Российский сериал «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут в различной технике. Они объясняют детям, как все устроено в мире техники и технологий, делятся знаниями по географии, химии и физике. Продолжим новости. У микрофона Максим Соловьев. Новости технологий. Самые легкие пароли для взлома назвали эксперты. Мошенники легко взламывают пароли из простых слов. Например, «пасворд» или «кверти». Самые простые пароли представляют из себя личные данные пользователя. Рекомендуется не использовать дату рождения, имя или номер телефона. Почти в 100% случаев компаний получилось выяснить коды, чтобы войти в учетные записи. Ведь главная проблема – это очень простые пароли. Одни из самых известных паролей – месяц-год в латинской раскладке. В одной из компаний этот пароль использовали 600 человек. В начале мошенники пробуют вводить самые обычные известные комбинации, а уже послед этого, в случае неудачи, пробуют личные данные пользователя. Специалисты утверждают, что труднее всего будет взламывать пароли, состоящие из случайных знаков, цифр и букв. Однако в этом случае важна длина пароля. Это были новости на радио Чипыльдук. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. Всего вам доброго!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: по заявкам наших постоянных радиослушателей, кто на протяжении 8 и более часов не может попасть ниткой в игольное ушко, прозвучала супрематическая музыкальная инсталляция в исполнении дуэта «Wild Blood». А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чипльдук».
1: Coming to you live, one time from the underground. Cruising at 2,000 meganauts.
2: Yep, yep.
1: 20,000 megawatts of P-Funk power.
2: Put it on, y'all.
1: Funkin' to the max. With Dodge and OJ.

0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic. Duck. Tripodic. Tripodic. Duck. Tripodic.
2: Radio. Radio.
1: Tripodic.
0: Tripodic.
1: Tripodic.
0: Tripodic.
1: Tripodic.
3: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипудук.
0: Чипудук. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипудук.
2: Чип-чип. Чипудук.
1: Подуп-дип-дук.
0: Чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипудук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Теперь,

Если в начале индийского фильма на стене висит ружье, то в финале оно обязательно начнет танцевать и петь. Неизвестный.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
5: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Русские скороговорки народов мира.
1: Сшит колпак не по-караколпакски, надо его перекараколпаковать, перевыкараколпаковать. Караколпакская народная скороговорка.
2: Надо его перекараколпаковать, перевыкараколпаковать.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Пишет нам человек. Здравствуйте, дорогие. Позвоните мне. Я работаю в бриллиантовой сфере. Расскажу много интересного. В Москве живет бриллиантовый наш. Алло. Антон.
3: Да, слушаю.
2: Здрасте. Поздравляем вас. Вы наш почетный бриллиантовый слушатель. Радио Чипыльдук.
3: Ничего себе, как приятно.
2: Бриллиантовый золотой вы наш, дорогой наш человек.
4: И мы хотим нашим радиослушателям, чтобы вы поподробнее рассказали об обстановке в бриллиантовой сфере. Как сейчас вам? Много ли бриллиантов вокруг?
2: Может, уже полусфера у вас, а не сфера?
3: Ну, скажем так, что платежеспособность населения падает, поэтому, соответственно, и сфера тоже сдувается потихонечку.
4: Ну, как долго она еще будет сдуваться? В каком состоянии сейчас этот мячик? Он уже, его можно еще пинать, или он уже сдулся совсем?
3: Ну, еще пинается потихоньку, потому что как бы никто же не отменял там всякие день рождения, юбилеи, праздники, свадьбы и так далее.
4: А вы прям бриллианты продаете вот для диктатуры пролетариата? У меня почему-то вспомнилось такое выражение.
3: Нет, ну не сами бриллианты, а ну в том числе, да, то есть просто бриллианты можете купить, там подарить, а человеку за самого там куда захочет там вставить там в кулон, в кольцо, там не знаю, там серьги.
4: Много вариантов.
2: Но уже, наверное, лимузины бриллиантами не инкрустируют уже сейчас, наверное, да?
3: Это точно, это факт.
2: Ага. А какой вот самый крупный бриллиант вам доводилось, как сказать, щупать или на зубок пробовать? Как полагается-то?
3: На самом деле тут не то, что щупать или на зубок пробовать. Через меня проходили изделия, которые нам показывали, мы их там фотографировали, ну, которые очень трудно даже по цене понять, сколько там есть, условно, какая-то там себестоимость, да, там, сколько-то там, не знаю, там, 50 карат, там, условно, там, такое-то количество металла, столько-то там времени потратил ювелир. А все остальное уже, как это, сколько это стоит, непонятно.
2: А вот... То есть по трудодням, как бы, да, вот сколько вложено вообще
4: всего. А вот как
2: всего?
4: Вы думаете, нет таких, кто покупает у вас самые дорогие бриллианты, чтобы просто взять их, вышвырнуть, просто взять, выйти в поле и куда-нибудь зашвырнуть его к чертовой матери, чтобы просто избавиться от этой гадости бессмысленной? Вот как вы...
3: Не, ну таких точно нет. Это в основном... Если покупают бриллианты крупные, то это с точки зрения инвестиций. То есть вот у нас...
4: Я просто вспоминаю фильм «Приключения принца Флоризеля». Там был алмаз Ока Света. Его в конце концов выкинули в речку, чтобы он как бы никому не достался, потому что драгоценные камни, они несут в себе якобы какую-то такую вот притягательную силу, что их подчас норовят стырить.
2: Ну, это же вообще тема, вообще, вот драгоценные эти камни, внутрь которых может дух спрятаться куда-то, какие-то кимберлитовые трубки, или я не знаю даже, я, может, термин какой-нибудь не тот произношу,
3: кимберлитовая труба.
2: В которых это все там как бы содержится их, но их же не намывают, да, как золото, а их как-то извлекают.
3: Это добыча идет, это переработка грунта.
2: Добыча!
4: Ну, то есть, вот...
3: Добыча, да.
4: Принципе...
3: А вот что хотел, вот вы сказали, фильм вспомнили, а еще я тоже вспомнил фильм этот «Титаник», помните? Ну, все его смотрели, Джеймс Кэмерон. Главная героиня в конце фильма, этот самый там какой-то большой-большой бриллиант выкинула в море, в океан, там куда-то.
2: А вот ограбление вот нынче как? Вас лицом в пол не вкладывали, не дай бог. Как в этой сфере?
3: Не понял. Ограбление?
2: Ограбление, да, вот. Грабители врываются в ювелирный магазин или в фирму какую-то там.
3: Грабители вряд ли врываются в ювелирный магазин, потому что, ну, в ювелирном магазине, как правило, охрана есть там и так далее, видеокамеры. И, ну, даже если такое и происходит, что, наверное, крайне вероятно, на моей памяти такого не было, то это быстро находят таких преступников.
4: То есть их никуда особенно не спрячешь, эти вот...
3: Ну, как правило, да. То есть, ну, выковыривать там камень, даже если там получилось куда-то убежать. Здесь важно понимать, смотрите, если, например, ну, условно, да, так, я не буду там говорить о каких-то суперточных цифрах, но если условно вы покупаете, заходите там золотую цепь, просто золото, да, и выходите из магазина, она теряет там условно там 10-15% стоимости, вы можете пойти тут же как металл, как, ну, в любую скупку золота продать, то есть потеряете там условно там 10-15%. После того, человека, какой купили бриллиант, и выходите из магазина, он условно там может потерять до половины своей стоимости.
4: Поэтому... то есть только в магазине можно с ним находиться? Уже из магазина вышел, все?
3: Нет, ну я имею в виду со смыслом дальнейшей продажи. Это такой высокомаржинальный продукт. На самом деле бриллианты очень переоценены, скажем так.
4: Вот, вот мы пришли к этому.
2: Да, да, да.
4: Я считаю, что надо их выбросить все к чертовой матери. Вот так вот.
2: И назначить что-то другое.
4: Да.
2: Вдруг просто всем сговориться на земном шаре. Ну, бриллианты, что такое, какие-то стекляшки. Сейчас в цене оконное стекло.
3: Да, да, да.
2: Или бутылочное стекло от Боржома какого-то, но до 1969 года. И все это бешеная цена. Или что-то немыслимое, там, типа брюква, например. Сушеная брюква на вес.
3: Поликарбонат.
4: Кстати, поликарбонат, а что вы думаете? Вот компакт-диски, все лето заводы стоят, нет поликарбоната. Вот буквально в прошлую пятницу...
2: Поликарбонат.
4: Это такая штука, из которой делаются компакт-диски. Вот я тебе абсолютно про серьезно говорю. Да. И вот только сейчас его завезли. Вот мне человек три завода стоял, не работало, потому что не было поликарбоната.
3: Но... сложности. Вот, кстати, про то, что переоценены, я вот сейчас специально открыл, у меня тут вкладочки есть, и введите прямо вот так дословно «Алмазный заговор, как нас всех одурачили». И там вот будет очень-очень такой серьезный материал, как это все происходило с помощью Голливуда, с помощью этого фильма «Завтрак у Тиффани» и тому подобное.
2: Это очень... Вы на правильном радио. У нас очень серьезное радио. И вообще надо пояснить слушателям, что вы слушаете параллельный поток вещания «Чапельдук бизнес». Как правильно сейчас распорядиться, куда вложить?
3: Куда вложиться? Это лучше всего сейчас вкладываться в собственное здоровье и в собственное образование. Вот это два лучших аспекта для инвестиций.
2: О!
4: Гениально! Да, так все говорят, только никто вот не вкладывается, но это ладно.
2: Замечательно.
3: Да, все об этом говорят, но никто не вкладывается.
4: Ну что, огромное спасибо. У нас действительно сегодня такая страничка.
2: Да, Антон из бриллиантовой сферы посверкал нам звуком и информацией. Да, очень информативно.
4: Познавательно, информативно. Ну вот скажите, Антон, вы не осоловели от вот этих вот ваших изумрудов? Ну, в целом, не осточертело это вам? Это же вас окружает, наверное.
2: Может, хочется попроще что-то?
4: Куча такая, вот так... в этой изумрудов или нет?
3: На самом деле
4: или бриллиантов.
3: Ушел из этой отрасли уже приличное время назад. Сейчас совсем другим...
2: Так что же вы нам голову морочите, понимаете? Так и мы не на радио уже.
4: Да
2: уже,
4: зачем же вы?
2: Мы
4: что
2: уже
4: же
2: сейчас
4: делаете?
2: Такси частное открыли. Вот мы как околпачили друг друга, понимаете?
4: Ну всего доброго, мы просто приехали на место.
2: А у вас не осталось от прошлого бизнеса, знаете, когда вот их шлифуют, какие-то крошки, осколки какие-то, ну, нам просто, чтобы поддержать наше радио в такси, радио Чебульдук наше, как бы как-то вот от бриллиантового бизнеса, крохи какие-то, понимаете, ошметки.
4: Со стола. Ну, может, на столе какой-то стряхнуть какая-то?
2: Да.
4: Перхоть вот это алмазное.
2: Нас бы это поддержало бы. Да.
3: К сожалению, такого не осталось.
2: Не осталось. Всю пыль, понимаешь, осела.
4: Ну, ладно, что ж
2: в чужих. Вот.
4: Ну, счастливо.
2: Антон, ловите себя в эфире, нас не забывайте.
4: Да.
2: Вот, так что...
3: никогда не забываю.
2: А в такси действительно слушайте нас на мобильном своем устройстве тоже и где угодно, в ванной, в поле.
3: Везде. Помимо слушать, надо еще популяризировать вас.
2: Все, спасибо, Антон.
4: Счастливо.
3: Спасибо вам за звонок.
4: Пока.
2: Пока.

Прозвучала фоновая музыка для пришивания новых лычек на погонах железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Ры.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: from talking on your phones.
1: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Я вырос на окраине рабочей, городской. Парнишка в модной кепке, зуб потертый, золотой. Парнишка, вид простой, и вовсе не красавец я, а мне навстречу все девчонки улыбаются. Когда под вечер я из дома выхожу во двор, сажусь в машину, улыбнусь и завожу мотор. Включаю музыку и разноцветные огни. С тоскою полную в глазах глядят мне вслед они. Ведь у меня есть черный бумер, он всегда со мной. Ведь у меня есть черный бумер, быстрый и шальной. Ведь у меня есть черный бумер, бумер заводной. Садись смелей, девчонка, покатаемся с тобой. Черный бумер, черный бумер, стоп, сигнальные огни. Черный бумер, если сможешь, догони. Черный бумер, под окном катается. Черный бумер, девкам очень нравится.

0: Трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы. Хотя по ней этого не скажешь.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Ой, если правильно набрал, то попадем Юрию, который говорит, звоните в любое время суток, вот сейчас как раз любое. И спасибо, что украшаете мои рабочие и не очень рабочие дни, понимаешь? Украшаем мы.
4: Алло, алло.
3: Юрий?
4: Да, да.
5: Юрий, скажите, вот у вас там дни делятся, на которые рабочие и не очень. Вот рабочие. Сегодня какой день был у вас? Рабочий или...
4: Сегодня не очень был рабочий.
5: Скажите, а вот количество не очень рабочих дней, оно доминирует, и вы как к ним относитесь? Как к дням, которые следует занести в актив, или все-таки это дни, которые вас повергают в жуткую депрессию?
4: Нерабочие в депрессию?
5: Нет, мы не говорим про нерабочие, про не очень рабочие.
4: Не очень рабочие?
5: Ну вы сами так сформулировали.
4: Нет, я им радуюсь. Я им радуюсь.
3: А вот рабочие дни можно назвать не очень рабочие? Вот такое двойное отрицание.
4: Можно, я думаю, да.
5: Вот. А скажите, начальство как относится к вашим не очень рабочим дням?
4: Начальство вместе со мной радуется моим не очень рабочим дням.
3: Потому что он и есть начальник, видимо, сам себе, так я понимаю?
4: Да, все верно.
5: Хорошо. А на, так сказать, в вашем бюджете как сказываются не очень рабочие дни?
4: Конечно же, плохо сказывается.
5: Но вы не заморочены, да, на этом сильно? Вас это не расстраивает?
4: Абсолютно.
3: Но он же слушатель радио Чипыльдук.
5: Он слушатель радио Чипыльдук, своя система Чипыль координат. Поэтому...
3: Конечно. Ну, пусть он нам что-нибудь насвистит, что ли.
5: Да, давайте. Вы умеете свистеть?
4: Свистеть попробую. Ну, плохо.
5: Ну а что будет? Шуберта или Шафутинского? Что будет свистеть?
4: Я думаю, Игги Попа.
5: Отлично. Он никогда мелодиями не жаловал. Поэтому свистите, что хотите. Давайте.
3: Ну, да. Вот.
4: Ну, это маленький аккордик был.
5: Давайте.
3: Узнали.
5: Это хороший был. А вот еще два давайте, чтобы какая-то у нас была.
3: Три. Из разных песен.
4: Да. Два из разных песен. Да. Хорошо сейчас. Вот.
5: О, ты даже, даже не рассчитывали.
3: Это моя, кстати, вот это из любимой моей.
5: А ты третью не слышал, а что ты сразу говоришь?
3: Может быть, да.
5: Давайте последний и сворачиваемся.
4: Последний, хорошо.
5: Ну, это такая, конечно, жалобная.
3: Мне же нравится, да, но она из поздних вещей, поэтому мне она...
5: Но в конце гип-поп к мелодизму. Последний альбом, кстати, каверовый был.
3: В каком-то смысле, да, но это уже...
5: Спасибо огромное.
3: И только «Сигнал точного времени» можно передать.
5: Да, «Сигнал точного времени» было бы неплохо.
3: Свистков.
4: Вы очень радуете меня и вот насыщаете рабочий день, я как бы под вас работаю.
5: Вы знаете, огромное спасибо, потому что обычно позвонишь и говоришь, и люди говорят, что вот когда мы в депрессии, мы включаем Чипыльдук.
3: Когда в депрессии, мы звоним нашим слушателям и от них заряжаемся оптимизмом. Ну просвистите нам, скажите, вот пи-пи-пи, вот 6 раз просвистите, скажите, такое-то точное время. Сигналы передавал Юрий.
4: Ну давайте. Точное время 18:37.
5: У вас как там быстро оно и течет, да?
3: Все, ладно, Юра, все, спасибо.
5: Покедова, Юра, побольше нерабочих, рабочих, прикольных дней.
3: Пока.
4: Спасибо. До свидания.
3: До свидания.

0: Любителям аудио-антиквариата наверняка придутся по вкусу эти не очень свежие новости.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпусков новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: На Куба прошли парламентских выборами. Явкам избирателю превысили 95%. Среди кандидатов в депутатам был и Фиделя Кастру, которых больше годам передали браздах правлению остров своему братом Раулей. Однако участием Кастрах в выбору дает их верное шансам снова станет президенту, хотя им и признаются, что не хотят цеплялся за властью и готовым уступаться дорога молодыми, пишут газетам.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучало немножко на музыкой об радио «Чипльдук».

0: как диджей эфира «Радио Чапельдук», я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Остановите землю. Я сойду. Станислав Ежелец.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Алло, добрый день.
4: Добрый день.
3: А может быть вечер или ночь, потому что мы даже не знаем страну, в которую попали.
2: Это Израиль.
4: О, шалом, шалом. Какой город?
2: Тель-Авив.
4: Это радио Чипльдук.
2: Слушаю, да.
3: Рады ли вы нашему звонку?
2: Одну секундочку, я зайду в контору, а то я внизу разгонял рабочих. Алло.
4: А где вы внизу были?
2: На предприятии, у меня свое предприятие, я гонял рабочих немножко. Все, я слушаю. Да.
3: Что-то строите там или
2: нет,
3: наоборот?
2: Нет, это фабрика столярная.
3: Столярная. Пахнуло стружкой.
4: Да, пахнуло.
3: Нам очень нравится попадать в какую-то ситуацию, в какую-то атмосферу, потому что наши слушатели заняты своим делом, как и положено, в общем-то. И мы их отвлекаем от серьезных или несерьезных дел нашей программой, которая называется «По нашим заявкам».
4: То есть вы, наш радиослушатель, выполняете заявки, собственно говоря, наши, ведущих этой передачи, вот Андрея и Кирилла.
2: Очень приятно.
3: Вам такие правила подходят?
2: Шикарно.
3: Отлично.
4: А если у вас сейчас в непосредственной близости какие-либо приборы звуковоспроизводящие?
2: Есть, но, к сожалению, он занят. Я слушаю вас обычно через компьютер, то есть в онлайне, поэтому сейчас немножко он занят, я принимаю чертежи по нему.
3: Так, понятно.
2: Поэтому слушать вас я особо сейчас не могу.
3: Так, не важно, сейчас нас не надо слушать, вы нас слышите через
4: сейчас
3: телефон.
4: Сейчас мы вас хотим послушать.
3: Вам достаточно с этим телефоном своим подойти к любому внешнему устройству. Либо это чужой мобильник, или iPod, или что-то, куда закачана музыка. Или приемник.
2: Приемник есть, да, внизу рабочие, и рабочие слушают, да.
4: Ох, а что у нас слушают рабочие,
3: вот кстати? Мне очень, да, было бы интересно.
4: Давайте спустимся рабочие вниз и узнаем.
2: Окей, сейчас, только будет немножко шумно.
4: Отлично.
3: Да, и мы послушаем, что же слушают в Тель-Авиве рабочие столярного предприятия.
4: Руководителем которого является наш постоянный радиослушатель.
3: Которого зовут?
2: Саймон.
3: Саймон.
2: Так, ну сейчас идет реклама по радио.
3: Послушаем рекламу на радио Чипльдук из Тель-Авива.
5: בני נוער יקרים, החלטתם לעבוד בחופש שלא יעבדו עליכם. לא רוצים לשלם לכם שכר מינימום, לא רוצים מכם לעבוד גם בלילה.
2: What is the issue?
4: Ну, достаточно. Хотя, честно говоря, вот набирая эти цифры, мы даже не знали, куда мы попадем.
3: А о чем этот был рекламный ролик?
2: Как раз там говорили, что если не хочешь работать, можешь купить билет лотто и выиграть сейчас, по-моему, не знаю сколько, 10 миллионов шекелей. Ну, это где-то 2,5 миллиона долларов.
4: У вас есть эта сумма или вы будете покупать?
2: Кого, билет?
4: Да.
2: Нет, билет я не покупаю уже много лет.
4: Понятно, такая сумма, значит...
2: Я предпочитаю зарабатывать.
4: Значит, не повелись на рекламу, мы тоже, я думаю, что...
3: Ну, а сейчас сменилась уже реклама какой-то музыкой?
2: Сейчас послушаем.
4: А что вообще, какая палитра музыкальная в Израиле?
2: Ну, как везде, это играет радио, это у нас называется радио 100FM, это как бы современная музыка, вот уже играет. А, нет, сейчас играет как раз местная мизрахита, что называется.
4: А мне нравится.
3: Замечательно. Вполне приятное качество. Да, поясняю еще раз нашим слушателям. Саймон из Тель-Авива, наш слушатель радио Чипльдук, поставил в программе «По нашим заявкам».
4: У себя в цеху.
3: В цеху или где-то на улице из радиоприемника зазвучало то, что слышит сейчас Саймон и рабочие его маленького столярного предприятия.
2: Нет, это я не слушаю, это слушают рабочие.
3: Слушают рабочие, но мы подслушиваем.
2: Рабочие выходцы из Марокко, они любят свои родные песни слушать.
3: Совсем это... замечательно. Просто такой сейчас... фьюжн культур, стилей, этносов. Да. Замечательно.
2: Это здесь, да, это здесь непонятно, что творится. Здесь настолько все перемешано и смешано, что...
3: Скажите, пожалуйста, Саймон, а вы какую предпочитаете музыку?
2: Я старый рок, старый добрый.
3: Старый добрый рок. А сейчас, может быть, вы в порядке исключения, эксклюзива, нам каким-то способом, не знаю, какую-то строчку из любимой песни услышим мы?
2: Ну, это тяжело, потому что, во-первых, у меня нет голоса абсолютно.
4: Но это то, что нужно. Поэтому это одно из, из условий.
2: Спеть те вещи, которые поют старые рокеры, как бы достаточно сложновато. Это не
3: попытаться. Нет, ну такое, ну передать драйв, передать чувство, просто ритм, какую-то энергию, как вот, когда человек говорит о любимой песне, он вот говорит, там же вот это вот. И он,
4: да, и что-то такое
3: любой не умеющий петь находит способ донести. Это будет таким аккордом вот нашего, так сказать, общения.
2: Сейчас подумаю.
4: Саймон, ну давайте.
2: Что я могу из этого вообще...
3: А можете строчечку, ну хотя бы все-таки, чтобы мы услышали там, Stairway
4: Саймон,
3: to Heaven,
4: да,
3: ну что-нибудь.
4: У нас по нашим заявкам, да, мы ожидаем обязательно... от вас лестницу в небо. Пожалуйста, хотя бы пару строчек.
2: О, нет.
3: Ну вас услышат сейчас люди в десятки стран.
4: Рабочие уйдут, рабочие вас не слышат сейчас.
2: Нет, я просто...
4: А вы втихаря так, шепотом.
2: Не, это как бы, это святотатство просто перевирать такие вещи.
3: Ну ладно, тогда давайте так, последний раз трубочку к радиоприемнику, так сказать, последних несколько нот, и под эту музыку мы с вами будем, уже попрощаемся тогда.
2: Окей, сейчас подскажу.
3: Для слушателей радио «Чапельдук» поясняю, что мы слушаем то, что слушают марокканские рабочие в Тель-Авиве.
4: На предприятии нашего постоянного радиослушателя Саймона.
3: Замечательно, очень колоритно, живо, и как-то мы с вами просто как будто понюхали свежие стружки где-то вот у вас там на предприятии и просто получили заряд марокканского настроения. Хорошо, Саймон, как говорится, туда раба, если я правильно произношу. Очень хорошо. До свидания.
2: Спасибо. Спасибо большое, что позвонили. Было очень приятно.
3: Очень приятно.
2: Дальнейшего развития и процветания.
3: Спасибо, спасибо. Спасибо. До новых, так сказать, встреч, звонков.
4: Хорошего бизнеса.
2: Вам также. Спасибо большое.
3: Счастливо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Ciprlduc. Dimarș.

0: Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
1: Трафик-контроль.
2: Ну что ж, дорогие друзья, в Москве новое утро буднего дня. Это значит, что подошло время проинформировать вас о состоянии движения на улицах Москвы. Слово нашему специальному корреспонденту Антону Шубникову.
3: Алло, алло, Игорь, как вы меня слышите?
2: Антон, я вас замечательно слышу. Начинайте свой репортаж.
3: Алло, Игорь, я сейчас нахожусь на Кутузовском проспекте.
2: Антон, а почему там так тихо?
3: Игорь, об этом чуть позже. Итак, сегодня здесь в скромной торжественной обстановке был открыт первый в мире монумент «Триумфальная пробка». Монумент выполнен из бронзы, натуральную величину и имеет размер 7 километров.
2: 7 километров? Я не ошибся?
3: Не ошиблись, Игорь, именно 7. Автор грандиозного сооружения, известный скульптор Церетели, безвозмездно подарил его благодарным жителям нашего города. Выполненный в неоклассическом стиле монумент представляет собой точное воспроизведение реальной автомобильной пробки, которая произошла на Кутузовском проспекте 17 июня 2001 года.
2: Поразительно, но все-таки почему же так тихо?
3: Видите ли, Игорь, дело в том, что триумфальная пробка, похоже, окончательно перекрыла все движение на Кутузовском проспекте.
2: А что же делать водителям, Антон?
3: Ждать, Игорь, ждать! Уже начато строительство объездной кольцевой дороги, так называемого Первого Зурабовского кольца. Кстати, автор монумента обещал не останавливаться на достигнутом и подарить городу еще несколько монументальных пробок. В ближайших планах скульптора пробка на Большом Каменном мосту или так называемая Большая Каменная пробка.
2: Ну что ж, Антон, очень приятно, что Москва в очередной раз украсилась новой монументальной композицией. До скорой встречи на Большом Каменном мосту в Большой Каменной пробке. Всего доброго!

Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну, а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук». Автор и ведущий – кандидат искусствоведения Владлен Большаков.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию своего рода уникальный музыкальный бестселлер выдающегося австрийского композитора Вольфганга Амадеуса Моцарта, точнее его знаменитую 40-ю симфонию «Соль минор». Это произведение прозвучит для вас в исполнении Большого симфонического оркестра Рейнской филармонии под управлением маэстро Рихарда Гольденштрауба. Ну что ж, великая музыка не нуждается в словах. Итак, Моцарт, 40-я симфония. Вы слушаете первую часть 40-й симфонии «Соль минор» Вольфганга Моцарта. Для тех, кто опоздал, напоминаем: Моцарт, «Molto Allegro», «Соль минор», но вернемся к музыке. Интересен тот факт, что 40-й симфония называется потому, что она была написана Моцартом сразу же после 39-й симфонии. Но не буду вам мешать. Хотелось бы напомнить, что 2006 год является годом Моцарта по версии ЮНЕСКО. В этом году ему бы исполнилось 250 лет. И снова 40-я симфония. Добавлю, что в следующем, 2007 году, Моцарту исполнится 251 год. Но не будем отвлекаться. Немаловажно отметить, что здание Рейнской областной филармонии было построено архитекторами Рильке и Брончиком в 1712 году по заказу эрцгерцога Хепцебаха Дармштадтского. Но, кажется, я немного увлекся. Давайте слушать Моцарта.
2: «Уй, айс фун ду гейвин гендайст, ин цун трайкун фун бахт».
1: Так сказал великий Гёте о своем великом соотечественнике Людвиге Ване Бетховене. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я надеюсь, что гениальная музыка великого Моцарта никого не оставила равнодушным. Всего доброго, до новых встреч!
0: Вы слушали рубрику «Слушая классику» на радио «Чипы».

Rumba da rumba da rumba ba, rumba da rumba da rumba.

Радіо Чіпльдук. Наконец-то. 2, 3.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я нашел череп в лесу, моей первой мыслью было вызвать полицию. Но рассмотрев его, я призадумался, что это был за человек? Почему у него были оленьи рога?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости», специальный выпуск. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофона Арсений Мухин и...
3: Илья Ярцев.
2: А сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами, по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хоронение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандалии, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
3: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
2: Да, да, это самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресоли, принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
3: Ну, давайте и начинайте, Арсений.
2: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда». За декабрь 2010 года.
3: Ну, это относительно свежее.
2: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г Лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
3: я пропустил, как сыграли.
2: ЦСКА был счет 1-1.
3: Да.
2: И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что да. Был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал. Мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь? Во-первых, обувь какая? Откуда вы достали?
3: Саламандра. Это старая обувь, хорошая фирма, да. Какой-то проект, газета, я не могу сказать, что это. Мастер-класс генеалогическое расследование. Прямо 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова. Проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным кости охватит 104 тысячи пациентов.
2: Ну хорошо, достаточно. А давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя пионерлагеря уже давно никто не ездил. Вот здесь... А тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
3: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи, названия. Ну-ка, какой канал и какая
2: здесь
3: программа?
2: Например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
3: У вас не очень год, старая обувь, Арсений.
2: Смотрите, да-да-да, вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале. «Луп Дису». Вуфи, мультфильм, я не знаю такого. 7:00 Джейми у себя дома. 7:30 городское путешествие с Павлом Любимцевым.
3: Павел Любимцев.
2: А 8 утра Татьянин день. Сериал. Вот, если поздний период времени, значит, здесь было в 20:00 сериал «Всегда говорю всегда 2». Россия. Значит, в 21:00 «Завидные невесты» документальный фильм. В 22:00 США сериал «Отчаянные домохозяйки». Вот такая была программа передач.
3: Напоминаю, друзья, что мы делаем обзор газет старых, извлеченных из старой обуви. Значит, скомканные вот эти газеты мы достаем из этой обуви.
4: Сейчас делаем обзор. Скажу очень смешное
3: совпадение. Откуда достали? Из какой обуви?
4: Это кроссовки Adidas. Adidas
3: Torsion.
4: Так,
3: они сильно изношены.
4: Да, просто интересно, хлам у
3: хозяина был этих
4: красных. Хлам.
3: А скажите, совершенно... еще такой вопрос: а запах какой-то доносился из этих кроссовок?
4: Ну, пованивают.
3: Знаете, да, друзья, это
4: уже... естественно. Я просто хотел обратить внимание, что газета от 18 мая 2019 года.
3: Так это свежая,
4: да, совершенно свежая газета. Да. При этом это мой день рождения, понимаете?
3: Хорошо.
4: Очень необычная. Называется газета «Мой район».
3: А вы родились в 2019, да?
4: Нет, я пораньше. Пораньше,
3: хорошо, так.
4: Вот, я не думаю, что это имеет смысл зачитывать, потому что это был просто вчера.
3: А это хороший обзор, да, действительно. Это вот на обороте кроссворд. Давайте попробуем кроссворд. Буквально одно-два слова.
4: Да, по горизонтали или по вертикали. Давайте сразу решим.
3: Ну, обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
4: Значит, давайте по горизонтали. На чем страны без людей, а леса без деревьев. Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
3: Ну, оставим эту отгадку для наших слушателей. Вот, а, значит, давайте что-нибудь вертикальное.
4: Радистка Кэт из сразу 17 мгновений весны.
3: И радистка Кэт?
4: Что? Не знаю, что. Вот, видимо,
3: непонятно. Это
4: как ее звали, или, наверное...
3: Ну, вы знаете, Илья, я вырос на
4: кроссвордах. Я знаю, что она была первой женой Андрея Миронова. Вот эта информация.
3: А, вот это такая форма. Вы знаете, я скажу,
4: я
3: Илья...
4: Я попробую сейчас это туда вписать. Первая жена Андрея... Нет, многовато. Не подходит.
3: Я не понимаю таких кроссвордов. Я вырос на старых, добрых кроссвордах моей юности, где все было понятно, и все было гораздо проще и конкретнее.
4: Вот, пожалуйста, по вертикали.
3: Да, пожалуйста.
4: Страх на пути к безумию.
3: Страх на пути к безумию. Я не знаю, вот, по-моему, безумие, вот это все... читать и нюхать эту обувь, доставать вот эту...
4: Пожалуйста, неподходящий предмет, чтобы перешибить обух.
3: Ну, вы знаете, давайте так, у нас все-таки обзор новостей, больше информации, газеты, кроссворды оставят для следующих выпусков. Вот я достаю женские белые туфли,
4: так,
3: значит, немножечко ношеные, но все-таки в хорошем состоянии. Вот здесь... Это газета, да, совершенно нет запаха, приятный даже.
4: Значит,
3: сказал, запах духов,
4: свежая.
3: Женских духов даже, то есть это такая отдушка, даже вот везят обуви, приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута, здесь рекламные объявления были, значит, это апрель. Значит, год не видно, старая газета. Недвижимость. Срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки. Можно с долгами, с проблемами. Светлана, указан телефон.
4: Так, Арсений, вы пошел неприятный запах.
3: Да, вот я дочитал уже из этих туфель газеты, вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении. Помогает снять порчу, урловое проклятие, видец безбрачие,
4: соединит
3: распавшиеся семьи, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял. Где она сейчас? Приворот, отворот, открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радио иллюстрации, фотографии. Вот видите.
4: Но очень запах нехороший.
3: Нехороший какой-то здесь вообще, да, это трудно. Какая же, уфу,
4: ой,
3: ой, какая вонь, это что такое? Достаточно ведь модные туфли, как и Карло Пазолини, а уже такой запах. Знаете, вот, значит, не покупайся на модные бренды. Вы знаете, да, даже не хочется зачитывать новости из этих модных ботинок. Итак, ну что, на этом наш выпуск.
4: Я думаю, что первый выпуск нашей аналитической, такой исторической программы.
3: Да, обзора.
4: Новостного.
3: Газет, извлеченных из старой обуви.
4: Надеемся, что вам тоже
3: закончим.
4: Было не совершенно неинтересно. Но, по крайней мере, прецедент
3: уже
4: состоялся.
3: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все. И обувь развезем по ее нужным местам.
4: Я вам скажу, как опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не...
3: Это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.
4: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья
4: Ярцев.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 763.
1: Наименование устройства. Дальнобойная передвижная катапульта для переброски провианта, дичи и мелкого рогатого скота в осажденные крепости. Южная Франция, 15 век. Краткий исторический экскурс.
0: Во время многомесячной осады средневековых замков и крепостей крестьяне из дружественных близлежащих деревень под покровом ночи незаметно для противника подкатывали к крепостным стенам специальную катапульту. Следом, волоком, крадучись или на конных подводах, доставлялись корзины с провиантом, птицей и домашним скотом.

0: то же самое время раздосадованный неприятель, спохватившись, открывал по крепости запоздалый пушечный огонь, но подкрепившиеся жители с удвоенным рвением и энтузиазмом отбивали ядра и атаки наземных супостатов.
1: Выше приведенная запись реконструкция сделана в 1994 году по воспоминаниям участников событий возле крепости Маржон-Репетилье.
0: Ввиду протестов общества охраны домашних животных в качестве перебрасываемого животного успешно выступил цирковой подкидной акробат Роже Дюбуа. Дальность полета 174 метра.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Спросить дядю Кванта. О чем спросить дядю Кванта?
4: Алло.
5: Добрый вечер.
4: Добрый.
5: А можно к телефону пригласить дядю Кванта?
3: Даже спросить дядю Кванта можно?
4: Можно.
3: Где он? Слушает. Он слушает у аппарата?
6: Это да. Пароль только для нас или для всех, дядя Кванта?
4: Это только для вас.
3: А кто мы?
7: А то у нас тут споры.
4: Ну, это вам виднее.
5: Ну ладно, мы откроем карты. Да. Мы радио Чипульдук.
4: Замечательно. Здравствуйте.
3: Здрасте, дядя Кванта. О чем спросить дядю Кванта? Вот мы думали, о чем спросить?
5: Потому что вы написали спросить дядю Кванту. А о чем спросить?
3: О чем мне не написали.
5: Да. О погоде, о природе.
4: Можно о природе. Достаточно актуальная тема, учитывая наши погодные условия в Москве.
5: А вы идете сейчас по улице?
4: Я сейчас, да, на улице.
5: Какая прелесть. А мы вот сидим...

0: не ошибаюсь, всю в Штаты, поет на отличном английском, очень мелодичную, приятную музыку.
1: Ну, пока удачно. Давайте еще послушаем несколько вариантов. Какие еще есть?
0: Так, посмотрим, что у нас еще есть на Кей. Окей. Так, ну, Киркорова, это случайно мне затесалось.
2: У Киркорова есть пара замечательных. Немного жаб в моей груди.
0: Есть кино, есть Корн.
1: Корн.
0: Да, есть Кравец. Который Лени.
1: Который Лемми. Лемми Кравец.
0: Лени Кравец, да.
1: А вот Кати Милуа, кстати, мне было бы интереснее
2: всего.
1: Да, мне
2: тоже как-то заинтриговало.
3: Да, потому что с остальным как-то знаком. Ну, Киркорова мало.
2: Ну, давайте вернемся к началу списка. Итак, в программе по нашим заявкам от дяди Кванта из Москвы, шагающего по Москве вечером по лужам, звучит Кати Милуа, правильно я понял, да?
0: Милуа, совершенно верно.
2: Да, в замечательном качестве звука воспроизведения.
1: Через наушники, заметьте.
2: MP3-плеера.
0: Да, это вам
1: телефон. Там... Дядюшка, вы, пожалуйста, там по полной звук выведите.
0: По полной.
2: А затем обещаю. И через интернет потоковое аудио. О таком Эдисон не мечтал, понимаете?
0: Да. Так.
2: Ну, хотя можете пошлюпать по луже, пока как заполнить паузу.
0: Да. Окей. Я на полную громкость стараюсь ставить. И запускаем музыку.
2: Слушаем.
3: Поехали.
0: Поехали.
3: Ну, неплохо, но короткая композиция.
1: Да, немножко как-то она такая.
3: Ну, такая, получилась. Нет, ну, действительно, она очень акцента практически не слышит.
0: То есть вы практически ничего не слышите?
3: Ну, нет, хороший английский, действительно, но такой.
2: Немножко проблески были, может быть, попробуем.
3: А есть более длинная композиция, может быть, какая-то, пускай даже инструментальная, но где Кати как-то более раскрылась?
2: В своем амплуа.
0: Есть. Сейчас еще раз.
1: На Милуа, это фамилия.
2: Так,
1: Милуа,
2: так.
1: Значит,
2: не спугни. Слушай.
0: Запускаю.
2: Что?
3: Ну что ж, тоже неплохо.
1: Это уже композиция.
3: Да-да-да, и даже немножко напомнило старый добрый дым над водою. Такой та-та и как бы...
1: Нет, подожди, тут еще вторая часть. Вот.
3: Так, потому что...
1: Вот она.
2: Слушаем.

0: Кати Милуа. Хай-фай звучание на радио Чапельдук в программе «По нашим заявкам» от нашего слушателя дяди Кванта из Москвы. Замечательно,
1: браво.
0: Замечательно.
1: А можно немножечко поподробнее об этой исполнительнице? А то я думаю, что не только мы, а многие наши радиослушатели не совсем, что называется, в материале.
2: А, на самом деле, большое упущение по поводу, так сказать, отсутствия информации, потому что, мне кажется, формат вашей радиостанции, эта исполнительница вошла бы просто на все 100%.
0: Вот, мы передадим обязательно нашему муз-продюсеру Саше.
1: Вы
0: Дивану.
1: Говорили вначале, да, что она эмигрировала, что она русская чуть ли не, нет?
2: Да, у нее, если я не ошибаюсь, фамилия была, имя и фамилия звучали Катя Милова.
0: Ага, записываю.
2: Вот, и когда она переехала, это были советские времена, ее родители эмигрировали.
0: Так.
2: Ее фамилию немножко изменили, и она стала произноситься Кати. Во-первых, на английский, на такой больше даже французский, я бы сказал, манер. И получилась вот такая прекрасная, мне кажется, исполнительница.
1: Ну что, отлично. А сколько у нее пластинок? Ну так, если уж.
2: Мне известно уже 3 альбома.
1: Вот, ну что, можно
0: радио
1: только порадоваться, насколько музыкально, да,
0: радио,
1: подкованы,
0: да,
1: наши радиослушатели.
0: Да. Но я надеюсь, что в этом звучании она особенно привлекательна была, и масса людей побежит слушать, покупать ее диски, разыскивать, откапывать. Вот. Что лишний раз доказывает, что настоящая музыка в любом звучании пробьется к сердцу, найдет свой путь в душе.
3: Хорошая Катя.
4: Так. Саш, мы же в эфире прямом. А вот как раз, вот видите, зашел наш продюсер, он уже послушал и говорит, хорошая Катя.
3: Вот!
4: Радио Чапельдук. Оперативное радио.
5: Скажите, дядя Квант, а вот куда вы сейчас направляетесь? Нам это тоже очень интересно знать.
2: Я сейчас направляюсь со своего места работы.
5: Так.
2: Иду в

0: сторону дома, по дороге я хочу захватить свою любимую девушку.
1: Захватить?
2: Захватить в плен или как трофей?
1: И почему вам надо ее захватить? Она как бы как пока только ваша любимая девушка в ваших мыслях или...
0: Нет, она уже не в мыслях, слава богу, но захватить просто по пути, чтобы, так сказать, продолжить свое движение к дому вместе.
3: Хорошо. Дядюшка, до скорой встречи, надеемся.
1: Ну да.
0: Очень надеюсь. Спасибо большое за звонок, и на самом деле я рад, так сказать, такому привету становлюсь.
4: Не знаю, но мы не почувствовали этого.
0: Нет.
4: Я не почувствую.
1: Радости. Нет, это все нормально. Просто
3: в акустическом как бы виде радость должна выражаться. Воплем. Вот.
4: Еще раз, давай третий раз. Аккуратно, давай еще раз. И...
0: Мне позвонили с Чипальдук.
4: Вот молодцом, и джингл готов.
1: Прекрасно.
3: Джингл на радио.
4: Спасибо, дружище.
1: Удачного захвата вашей девушки.
3: Пока.
0: Отлично, спасибо, удачи вам.
2: А завершаем мы наш звонок как раз композиции Кати Мело, которую успел подобрать наш муз-продюсер.
3: О как!
2: Но трек звучит уже, как у всех, в таком банальном, привычном, неинтересном качестве.

передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: В эфире «Рейтинг Лист» на радио «Чип и Дук».
1: Добрый вечер. Как всегда, коротко о рейтинге. Джордж Клуни занял в прошлом году 4-е место. Джулия Робертс поднялась на 6 ступенек выше, а Том Круз спустился на 19-е место. Но это по красоте. А по банковскому счету Круз поднялся на 5-е место, обогнав Брэда Питта, который опустился на 6-е место, но в прошлом году поднялся на 4-е. Но это по данным журнала USA Review. А по данным газеты Inquirer, Николь Кидман не вошла в этот список, хотя возглавляла его в позапрошлом году вместе с Робертами, Де Ниро и Редфордом. А по рейтингу этой газеты по количеству интервью Том Круз поднялся на 9-ю ступеньку, а Брэд Питт обогнал его на 3 пункта, в то время как Дженнифер Лопес заняла в нем 1-е место. Но это по интервью. А по таланту, по данным все того же Inquirer, она занимает лишь 6-е место, уступая той же Джулии Робертс, Шерон Стоун и Гвинет Пелтроу, правда, вместе взятым. Мэтт Дэймон же вместе с Беном Аффлеком уступили свое позапрошлогоднее 6-е место Алеку Болдуину, который неделю назад опустился на 29-е и до сегодняшнего утра еще не поднимался. Но это по данным Inquirer. А по данным USA Review, Алек Болдуин, наоборот, уступает и Дженнифер Лопес, и Аль Пачино. Любопытно, что сам Inquirer занимает по опросам, проведенным газетой USA Review, 119-е место, а по своим опросам возглавляет этот список сам. Интересно, что по рейтингу, установленному газетой, картина обратная. Но это в США. В Европе картина другая. По данным английского Fable Times, вышеупомянутые газеты и журналы вообще не следует включать ни в какие опросы. Доверять же следует исключительно данным лондонской Timely Week. Ну а французская Jazzy Match считает наиболее респектабельным парижский еженедельник La Fée. Любопытно, что сама Англия по американским рейтингам занимает 4-е место в списке приличных стран, а Франция – 5-е. По французским же опросам Америка сама занимает лишь 11-е место. Но это рейтинг по культуре. По наглости же Америка возглавляет этот список, сместившись с 9-го места в 2005 году на 2-е в прошлом. Но так считают французы. Испанцы же поместили на 1-е место Россию, обогнавшую 6-ку европейских стран. Правда, восточного блока. И это в рейтинге по газетам. И то непонятно по каким. В России же по рейтингу, например, Романа Витольдовича Панкратова из Реутова, рейтинг газеты «Jazzy Match» уступает рейтингу лондонской «Timely Week» на 4 места, а сам Роман Витольдович ни в каких рейтингах обоих печатных изданий почему-то вообще не фигурирует. Однако, по данным российской газеты «Русский двор», он занимает 4-е место, но от конца. И это по количеству интервью, и только по району, и то по его просьбе. Но и по рейтингу Ивана Васильевича Рыбцова из «Магина» никто ни в какие рейтинги вообще не входит. Он вообще не знает, что это такое. Но по рейтингу газеты «Московский космополитен» рейтинг по количеству интервью возглавляет Катя Лин. Но это интервью в самом «Московском космополитене». Брэд Питт, к примеру, в этот список вообще не входит. По богатству же Дима Билан по рейтингу обошел Фрэнсиса Копполу и Мартина Скорсезе, хотя они об этом не знают. Но это правда в рублях. И притом по рейтингу газеты «Молодежь Узбекиджана». Умберто Эко, например, по данным «Московского космополитена», занимает последнее место по рейтингу, который возглавляет Маша Малиновская. Маша Малиновская же по рейтингу, составленному академиком Аверинцевым, вообще почему-то в него не попала. Зато в него неожиданно для себя попали Аристотель, Габриэль Маркес и Джузеппе Верди. Любопытно, что по рейтингу, составленному гитаристом группы «Неприятный осадок» Максом Друлявым, в этот список не входит ни Умберто Эко, ни академик Аверинцев. С вами была Снежана Срач. До новых встреч. Берегите свой рейтинг.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Словарь древнеславянского новояза. Многие слова современного лексикона пришли к нам из глубины веков. И вовсе не с Запада, как заблуждаются некоторые, а от наших предков, живших и трудившихся в Древней Руси и общавшихся между собой и с другими народами по-русски. И лишь потом заезжие заморские гости заимствовали, коверкали эти слова на свой лад и привозили их в Европу и за океан. Вот лишь некоторые примеры. Бусинес. Также бузинес или бузинец.
1: Бузинец.
0: Правильное, исконное древнеславянское произношение слова «бизнес». Бузинец.
2: Словарь древнеславянского новояза.
0: Опенеер. Правильнее, опенер. В английском заимствованном у нас звучании open air. Опенер – публичное зрелищное мероприятие на свежем воздухе. Опенер. Пионером опенееров или опенеров на Руси был Петр I со своими потешными баталиями и шутейными флотилиями. Опенер.
2: Словарь древнеславянского новояза.

0: Реверс Ньюс на радио Чиплюдук.
1: Обратно новости.
2: Факелёг мельк худ лифтмич айдар идюц. Не изербот. Добрый день. В студии радио Чиплюдук Клим Голиков. В эфире Реверс Ньюс. Эйкнир яксур як Элеван, не жолоб сыр еротнак дорог из Салбоя в Сковск, як с Фоксом в инны в сныды, ан буд. Ас не сей мирт да стыр на стыль, дар адсам австра... Сейчас еще раз, ориентировочное слово очень сложно. Простите за оговорку. Ас не сей мирт да стыр на стыль, дар адсам австлидиерц. Дубна. Единственный в московской, Сфоксской области город, который расположен на Великой Русской реке. Волга делит Наукоград на две половины, а соединяет их всего одна дорога, что проходит в дамбе Ивановского, Вонского, Гидроузла. Кейерп индоранджим инпург маварпан энос як сыщнины махканей абос эт кейерп мин ляри дифьёшля. Асния вивзару гриб мавелян. На левом берегу развивается большой федеральный проект особой накомничьей зоны. На правом крупный международный проект, да, объединённого ННВА, Институт ядерных исследований НИКа и вторая площадка ОЭС. Извините, оговорился. ОЗС. В городе идет большая внутренняя маятниковая миграция. Мост нужен горожанам как воздух. Ельбур фадраилим тисей дичтеп.
3: Блин, миллиардов фадраилим.
2: Ельбур фадраилим тисейд ичтеп, аткейерп цамьёц. Строительство моста продлится 33 месяца. Стоимость проекта почти 10 миллиардов рублей. Фахкелёг мельк, лыбный мавс, куден пичный ойдар идюцв. На этом пока всё. В студии радио Чиплюдук с вами был Клим Голиков.
0: Реверс Ньюс на радио Чиплюдук.

Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: листая страницы классики.
1: Антон Павлович Чехов. Ванька. Отрывок.
2: Милый дедушка Константин Макарыч, и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни мамки, только ты у меня один остался. А вчера мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волоса на двор и отчесал шпандером за то, что я качал их него ребятенка в любке и по-нечаянно заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку. А я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Под мастером надо мной насмехаются, посылают.
1: Прозвучал отрывок из рассказа Антона Павловича Чехова «Ванька» в исполнении студента филологического факультета Воронежского университета Бохонго Я.
2: Я буду тебе табак тереть.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует.

0: страницы классики.
1: Не жизнь замечательных людей.
2: Не жизнь замечательных людей.
1: А малина.
2: Малина. Малина.
3: Как-то гуляя берегом моря, Антон Павлович Чехов увидел птицу. Наверное, это чайка, подумал великий писатель. Вскоре после этого случая и появилась пьеса «Дядя Ваня».

0: Даже в самые глухие, темные годы реакции гневный, обличительный смех Салтыкова-Щедрина был слышен по всей России. Особенно жаловался сосед писателя, инвалид Артемьев. Как-то раз, когда терпение кредиторов Оноре де Бальзака в очередной раз лопнуло, они собрались и большой возмущенной толпой отправились за полночь в дом великого французского писателя. Однако, перепутав в потьмах, они оказались этажом ниже и стали ломиться в дверь большого русского писателя Гелеровского, у которого как раз заночевала в ту ночь босяцкая депутация с хитрого рынка, навещавшую дядя Геляя, как водится, в Париже. Дубасили в дверь кредиторы и требовали денег.
1: «Ишь ты! А вот ем-то видали, едит вашу!»
0: Дружно орали босяки. Веселая перебранка не смолкала до утра. Бытует версия, что злоупотребление крепким черным кофе сгубило Бальзака в расцвете творческих сил. Это не совсем так. Вследствие регулярного употребления этого коварного бодрящего напитка писатель практически не смыкал глаз последние 15 лет, поэтому просто лег спать пораньше.
2: Не жизнь замечательных людей, а малина!
0: Однажды, гулявший с мольбертом по окрестным полям Прованса, Поль Сезанн увидел крестьянина, склонившегося в борозде над пожухлыми в засушливое лето побегами.
3: «Что-то частенько я вас тут вижу, мсье», —
0: сказал крестьянин, выпрямляясь.
3: «Уж не вы ли это, любезный, вымазали своей желтой краской всю нашу пшеницу?»
0: Остается неизвестным, что ответил крестьянину Сезанн, так как тот не имел дурацкой привычки все записывать за собой. Где искать крестьянина, никто не знает, а больше при этой встрече никто не присутствовал. Если бы вам случилось оказаться в Лондоне туманным субботним вечером 15 апреля 1849 года у входа в клуб «Паккард», то вы бы обязательно обратили внимание на солидного господина в бобровой шубе, прогуливавшегося взад-вперед с тростью с большим бронзовым набалдашником в виде головы льва. Вы просто наверняка обратили бы на него внимание. И напрасно. Надо было бы обратить внимание на незаметно прошмыгнувшего вдоль стены человека в задрипанном драповом пальто. Им был неизвестный еще в то время никому Сэмюэл Хэшби. Неизвестный, впрочем, никому и поныне.

0: мама миа!
1: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
2: Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу.
1: Огромное вам спасибо.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Глава российской объявил о создании. Желающим предстоит пройти, а потусторонние будут исключены. В качестве примера привел безнадзорных животных. Сотрудникам, избежавшим сокращения, пообещали размер, сообщает новость. Дмитрий поручил рассмотреть на регулярных, сообщает агентство. Ранее Сергей выступил против, чтобы обновить. Сейчас в мире 134. 134 считается одним из самых, тогда как уровень вдвое меньше. Ранее сообщалось, что аэропорт не будет. Также Дмитрий поставил на 154, сообщает статья. «Квас не будет», – сообщил Аркадий. Когда именно, он не сказал. Они также сообщили, что не будет и кефир. Это было разработано. Согласно действующему, квас является, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней. Простите. Сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так, простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Так вот, пишут нам. Добрый вечер, мы являемся вашими тотальными поклонниками радио «Чапельдук». Жаждем напроситься в гости в студию на дружеское чаепитие с тортиком. Тортик ручной работы. От всей души привезем.
3: Алло.
2: Здрасте, Светлана. Здрасте. Это, значит, по поводу тортика, с которым вы хотели к нам прийти.
4: Не знает человек.
3: А что? Это Чапельдук?
2: Ну, а кто же еще-то? Пароль тортик, отзыв, чаек.
3: Здорово, здорово, как вы позвонили. Да, так давно оставляли заявку.
2: Ну, год прошел, да. Тортик-то где, в морозилке или съели?
4: Давайте уж траванемся, что нам не привыкать.
3: Нежненького обязательно вам привезу.
2: Сказали, ручной работы, не магазинной.
3: Да, с подругой собирались вам из Петки обязательно привезти, в гости к вам приехать.
2: А как, чем еще мотивируете, кроме тортика?
3: Кроме тортика? Ну, то, что мы... Ваши большие поклонники.
4: Ну, расскажите, да? Что нравится, почему, когда началось, как часто. Интересно же.
2: Ну, может, она при, так сказать, очной ставке все и расскажет.
4: Ну, очная это...
2: Позвякивая ложечкой в чашечке.
3: Ну, однажды я у друга слышала ваше радио в машине и спросила, что это за радио.
2: Угу. Ой.
4: Вот и все.
3: Алло.
2: Светлана.
3: Да, прошу прощения, тут и в гости набежали, и все как назло, как одновременно.
2: Вы думали, что услышали нас, и конкуренты тоже решили переманить.
3: Нет,
2: вас.
3: Вторая линия начала.
2: Другое там. Радио, приходите к нам, а не на Чапельдук с тортиком.
3: Мы вам не изменяем, честно.
4: Хорошо.
2: Ну, вы как бы в нашем же городе, да? То есть вам не надо брать
3: авиабили...
2: А?
3: Из Электростали.
2: Электростали.
4: Ну как там комьюнити Чапельдук в Электростали ширится?
3: Да, мы распространяем, во всем рекомендуем, у нас много друзей на вас посадили.
4: Хорошо, да. Вот это вот приятно.
3: И когда у нас там премия бывает по зарплате, мы тоже помогаем вам.
4: О, вот это, всем, кстати, вот это да, прям да. Ценится. Мы же вы такие сироты, у нас же ни спонсоров, ни черта нету, никого, мы же сами.
3: И мы же все прекрасно понимаем, что вот такие как раз таки, которые за идею, их никто никогда не слышит.
2: Вы наша опора, да, и надежда, надежда. Но вы видите, мы как мы натурой тоже частично как принимаем вас помощь существования. То есть вот поел тортика, значит, можно курицу не покупать уже. Так и лег спать с измазанными кремом губами сладким и крошками безе. Вот, ну хорошо, тогда, значит, надо придумать дату какую-то. То есть это может быть, например... Предновогодний у нас бантуль.
3: Ну, смотрите, знаете, как обстоит ситуация? Вот сейчас, например, мы работаем как раз с моей коллегой и лучшей подругой в одном месте, в фотостудии. И мы сейчас закрываемся на новогодний сезон. Будем переодеваться, переодевать нашу студию. И вот в этот промежуток как раз-таки мы не должны находиться там, мы можем вдвоем к ней приехать.
2: Это нам надо покумекать, да. А так
3: покумекать
2: вот...
3: и подумайте, как вам будет удобно. Да, мы с вами свяжемся и обязательно приедем.
2: А вот если вас зазвать какой-то, типа, старый Новый год или новый...
3: А мы уезжаем, мы друг друга заменяем на работе. И дело в том, что я улетаю в Индию и вернусь только в конце февраля.
2: Ага. Фига себе. А если... Я проверяю сразу всю сетку календарную. А если День влюбленных или 8 марта,
4: ну, ты,
2: или День пионерии, или День
4: смотрит,
2: защиты,
4: да,
2: детей, смотрит, то чтобы всегда все праздники так?
3: Что получается, пока меня не будет, за меня будет работать напарник вообще без выходных. Как только я вернусь, в течение 3 месяца я буду работать без нее, без выходных.
2: То есть, чтобы двоих вас, надо обязательно как-то попасть вот в какие-то указанные сроки.
3: Да, было бы очень здорово.
2: А что значит переодеваем студию? Это как это?
3: Все в новогоднем будет декоре. То есть уже начинают люди фотографироваться для того, чтобы фотографы успели оформить, ну, как бы, фотографии все и отдать клиентам, чтобы Новый год они были готовы.
2: А студия это что значит?
4: Что за студия-то? Расскажите, может, лучше мы приедем для фотосессии?
3: Вот студии «Селебрити». Находится она в Ногинске. Работаю там я. Вот меня зовут Светлана и моя напарница Юля. И сейчас, получается, это все будет в студии оформляться в елки. Это все будет в фонариках, гирляндах. Все будет.
4: Ну, а давайте, может быть, мы приедем. Андрюх, дай поедем. Чего в «Электросталь» съездим? А почему не? Ну, вот правда. Ну, почему не поехать в «Электросталь»?
3: Фотофотографируемся. Это находится в соседнем... В соседнем городе с нами.
4: Поехали в Ногинск. А если мы приедем в Ногинск, ну, без тортика?
3: Тортика. Смотрите, у нас, знаете, как обстоят дела, что, получается, студия бронируется, идет онлайн-запись. И в любой момент может, соответственно, упасть бронь. И приходят туда чужие люди. А у нас несколько локаций, но они находятся в одном зале. Соответственно, помимо клиентов, в этом зале никто не может находиться, мы их потревожить. Поэтому у нас четко идут по бронированию вот так вот.
4: История.
2: Как сложно, какие занятые у нас слушатели, но нам это приятно. Конечно. Мы-то оболтусы, мы только дурака валяем. Мы можем всегда как бы так... Вот.
4: Сорваться.
2: Да, а слушатели наши на работе.
4: Ладно, будем сейчас прикидывать,
2: сейчас будем чертить календарный план, ставить крестики и кружочки.
4: Или в Индию рванем.
2: Что-то думать, да. Но уже слюна выделена на тортик. Вот. И...
3: Если у вас будет больше, чем двое или трое, мы можем спечь два тортика. Чтобы точно на всех тортика хватило, и кто не смог поприсутствовать, обязательно кусочек потом достал.
2: А это как в рекламе прям. Но если вы позвоните прямо сейчас, то будет три тортика. Ясно. О, я придумал. Раз вы фотостудия, и если вдруг что, то вы испекаете торт, и фотографию нам присылаете торта. И мы в приглядку здесь пьем свой чай с баранками, а глядим на ваш торт. Вот так еще можно. Это как запасной вариант.
3: Не хотите нас видеть, да?
2: Хотим! Да что же вы?
4: Немножко просто скоропостижно. И не совсем надо нам понять, будем ли мы здесь в этом промежутке.
3: А, если в день...
2: Все вот, чтобы все совпадали со всеми, это целая комбинация. Ну, все, Светлана, давайте на связи.
3: Хорошо,
2: удачи, дадим хороших вам клиентов. Да, оставайтесь с нами, значит, держим вас в курсе. Все.
4: Спасибо.
3: Благодарю, хорошего вам вечера, отличного
2: настроения. Спасибо, пока, пока. И приятных аппетитов.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: Tipi-duk, tipi-duk, tipi-duk, типи-дук.
1: Говорит радио Чипльдук.
0: Типи-дук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва. Минералогический музей имени Ферсмана Российской академии наук. 11 часов 14 минут утра.
2: Так, мы пойдем дальше.
3: Не исключено, что слово «агат» происходит от названия реки Акатис, которую вы сейчас не найдете ни на одной географической карте, потому что она переименована в реку Дирилло, которая течет по острову Сицилия. И вот там в размытых вулканических породах издревле находили галечки, которые на сколе имели концентрическое зональное строение. Как и любая миндалина, агат представляет собой концентрически зональный в общем и целом минеральный агрегат, но в отличие от абстрактных миндалин, агаты сложены преимущественно слоями халцедона, хотя могут быть и некоторые другие слои. Значит, что такое халцедон? С чем мы его едим?
2: Халцедон в штатах Иллинойс непосредственно из Южной Америки. Музей минералогический, я веду экскурсию, перезвоните, пожалуйста, через 40 минут, хорошо?
3: Что такое халцедон? Это такая разновидность низкотемпературного кварца, который имеет структурный дефект, в основном связанный с гидроксил-ионом, из-за чего рост этого низкотемпературного кварца не может происходить с образованием полногранных форм, а образуются расщепленные, волокнистые минеральные формы, ну вот такие вот, которые напоминают натеки. Но это не натек, это продукт расщепленного роста данного минерального агрегата. Минералогический музей, я веду экскурсию, перезвоните, пожалуйста, через 40 минут. Хорошо? 40 минут. И вот говоря об оптическом флюорите, нельзя не рассказать вам историю потрясающего месторождения, куликолонского месторождения.

0: Композитор Скотников, слова Лямкина. Друга я встретил вчера на рассвете. Песня написана по мотивам симфонии Бетховена.
1: Are you ready for this?

ich es später singen kann.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Бим-тим, помаленьку.

0: Литературное чтение. Листая страницы классиков.
1: Отрывки из повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» читает народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель» листал народный артист России Сергей Каюмович Шакуров.

0: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минутки.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Да.
4: Нам бы услышать юзера по имени Кантри Бобрик.
3: Так, ну, допустим.
4: Пароль, слушаю. Пароль. А отзыв какой должен быть в этом диалоге?
3: Хороший вопрос.
4: Хороший вопрос. Но вопросы здесь задаем ну, там, мы.
5: Да, кантри бобрик, значит, должен быть трэш. Если кантри, что, что еще хуже, чем кантри, может быть?
4: Скажите, вы там защитили уже докторскую или еще пока кандидат?
3: Нет, кандидат.
4: Кандидат. Пока кандидат. Кандидат. Мы, видите, все про вас знаем. Кандидат по агрохимии. Всеволод, наш юзер, да, который когда-то слушал Чипыльдук.
3: Ой, это было очень давно.
4: Давно, да. И сейчас с такой
5: линцой, благополучно разочаровался.
4: Со старперской линцой он говорит, что это были дурацкие увлечения молодости, все в прошлом. Не тут-то было.
3: Возможно, возможно.
5: А куда мы попали? Это какой город же у нас, Бобрик?
3: Москва.
4: Москва.
5: А вы где живете-то еще, небось, еще в центре?
3: Нет, нет, не в центре. Нет. Замкадыши мы.
5: Замкадыш. Не добивает туда Чипыльдук сейчас у нас под Москвой.
4: Нет, нет. Он не в теме, он не слушает Чипыльдук. Это чувствуется.
3: Я не в курсе. Я уже давно к вам не заходил, честно признаюсь. Да.
5: Но мы вообще пытаемся сейчас максимальное количество слушателей разочаровать, потому что вы сейчас зайдете и увидите, у нас играет шансон. Может быть, это вам подойдет, кстати?
3: Ну, это надо будет как-нибудь зайти, послушать. Вот,
5: я говорил, Андрей, понимаешь, а так бы как мы заманили человека? Никак. А вот сказал бы, что там сейчас шансон на этой частоте. Надо зайти! Вот видишь, Андрей, вот видишь?
4: Я слышу пока.
5: Слышишь? Прекрасно. Хорошо, значит, ваша задача теперь попасть именно вот в эти 17 из 24 часов, в которые можно по радио Чипыльдук услышать хороший, добротный шансон. Ну,
4: да. А на завтрашнее празднование Чипыльдука мы вас даже не пытаемся, не пытаемся даже пригласить.
3: Слава Богу.
4: Вот, оставайтесь за МКАДом там у вас.
3: Спасибо.
5: Но все-таки мы будем стараться соответствовать, конечно. Вы
3: хорошо,
5: тоже
3: я...
5: зайдите к нам как-нибудь, загляните.
3: Обязательно зайду,
4: ну, кстати,
3: проверю.
4: Вот, во время последней нашей беседы вот эти вот глупые подхихикивания такие с вашей стороны, они были чаще, они были моложе, живее, непосредственнее. И мы,
3: ну,
4: мы вот как-то...
3: Время идет, да. Было, года три назад вы мне звонили, да, по-моему, уже.
4: И это что?
3: Ужас.
4: У нас, вот говорят иногда, у нас год за три. У нас наоборот, у нас три за год. У нас мы не стареем. Вот.
3: Да-да.
4: Вот такой вот...
5: Не надо, вот не трогай кантри-бобрика.
4: Максимум, что мы
5: это из первых,
4: смогли.
5: Из первых. Мы должны сейчас человека, ну, вновь вернуть.
4: Он и на это не тянет, понимаешь? То есть это серый такой уже кандидат наук.
5: Почему?
4: Совершенно.
5: Он кантри-бобрик.
4: Если... Я бы назвал его даже старый перец, но он и на перца не тянет, понимаешь?
5: Вот ты совершенно человека это самое.
4: Ну да, как его растормошить?
5: Как его растормошить? Вы вот от Чипыльдука ушли, а куда пришли?
3: Я ушел и как-то никуда на самом деле не пришел, если только только там в машине, и больше люблю какой-нибудь FM, где никакой музыки нет. Одни
5: то есть
3: новости.
5: Мы вас добили.
4: Новости.
5: Но если вы вдруг... А вы в Москву приезжаете иногда? Бываете в городе Москва? Бываете?
3: Да вот сейчас в городе Москве сижу, вот в кабинете работаю.
4: В кабинете сидит, понимаешь?
3: Да, сидю. Оценки, двойки вот выставляют вот, негодяям всяким.
5: А, так вы учитель. Вот.
3: Да я учитель, преподаватель, я в вузе, в школе, где меня только нет.
4: Ну, не солидно ему,
5: да,
4: конечно,
5: да,
4: Чипыльдуком ассоциироваться. Это имидж разрушает.
5: Да, да. Потом скажут, я слушаю Чипыльдук, скажу, что, чего?
4: Еще за своего примут, начнут как-то тыкать, значит, так, по-небратски обращаться. Да.
5: Ну, значит, что, через 4-5 лет вам позвоним тогда?
3: Вот. Позвоните, заранее предупредите, когда вы мне позвоните.
5: Да.
3: А то я будет очень неожиданно. Я испугаюсь.
4: Друзья, это в прямом эфире радио Чипыльдук. Был человек по нику Кантри Бобрик. Запомните это имя. И обязательно через несколько лет мы проследим эволюцию его личностную,
5: если
4: и
5: вдруг,
4: карьерную.
5: Если вдруг...
3: Это уже переходит в систему.
4: Да.
5: Если вдруг... Ваша дочь или сын скажут, мне поставили двойку, А кто? Да этот наш, как его, контрибобр. Что? Вы знаете, вот это он.
4: Ну ладно, все-таки загляните на Чипльдук разочек-другой, глядишь, и как бумерангом к нам вернетесь.
5: Нельзя обижать контрибобрика.
4: Нет, он хороший.
5: Ну, он взрослый, ему уже 24 года, 25
4: конечно,
5: лет. Ну,
4: конечно,
5: в таком возрасте уже.
4: Переросток. У нас возрастной ценз до 23.
5: Ну все, счастливо. Много двоек не ставьте только, пожалейте.
3: Хорошо.
4: До свидания.
3: До свидания.
6: Charlie, qu'est-ce que tu fous là?
7: Hé, hey, Clémentine, ça va?
6: Ouais, tu viens prendre un café?
7: Ah non, vraiment, je m'excuse, là, vraiment, je peux pas, Clémentine.
6: 5 minutes, t'as bien
7: Non, vraiment, je suis hyper pressé, tu m'excuses.

0: Долой квасной патриотизм!
1: Даешь ликероводочный!
2: Радио Чиппельдук. Великая алкоголическая революция.
3: Переворот на 40 градусов.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. Студия «Радио Чепельдук», Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Обзор по материалам газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Информационное сообщение. 5 марта в Москве в Кремлевском дворце съездов состоялось заключительное заседание 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Делегаты съезда бурными продолжительными аплодисментами встречают сообщение о единогласном избрании членом Центрального комитета КПСС товарища Л.И. Брежнева. Съезд тепло встречает сообщение об избрании членов ЦК КПСС, кандидатов в члены ЦК, членов Центральной ревизионной комиссии КПСС. Подробнее можно прочитать это сообщение на страницах самого номера этой газеты. А мы перейдем на другую страницу. Здесь обзор международной реакции на это и другие события. Прага характеризует итоги работы съезда «Чехословацкое Рудеправо», пишет: «Полное единство взглядов делегатов по вопросам, обсуждавшимся на 25-м съезде КПСС, самая выразительная черта форума советских коммунистов. Будапешт, венгерская Мадьяр Немзет, видимо, указывает, что 25-й съезд КПСС раскрыл перед народами Советского Союза, странами социалистического содружества и всей международной общественностью картину будущего, в котором, от себя добавлю, мы с вами, дорогие слушатели, до радио Чепельдук сейчас находимся. Снилось ли делегатам и депутатам этого съезда существование радио Чепельдук? Конечно, непонятно. Вряд ли. Прочим, продолжим. Нью-Йорк. Многие американские газеты приветствуют четко выраженное на съезде стремление Советского Союза к продолжению политики разрядки международной напряженности. Газета Christian Science Monitor подчеркивает, в своем докладе Л.И. Брежнев подтвердил политику разрядки в отношениях с Соединенными Штатами, указав, что она сыграла решающую роль в уменьшении опасности новой мировой войны. Советский партийный руководитель также заявил, что имеются хорошие перспективы для добрых отношений с США в будущем. Видите, как все замечательно, интересно и миролюбиво. Лондон. 25-й съезд КПСС представляет собой важнейшее политическое событие послевоенного периода, пишет сегодня либеристский еженедельник Трибюн. Буэнос-Айрес, комментируя итоги 25-го съезда КПСС, аргентинская газета «Пренса» отмечает, что никогда еще СССР не обладал таким мощным экономическим и научно-техническим потенциалом, как сейчас. Уверенный тон Л.И. Брежнева в его выступлениях перед делегатами съезда отражает уверенность Советского Союза в собственных силах. Напоминаю, вы слушаете обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Продолжим обзор сообщением из области спорта. Гетеборг, 5 марта 1976 года. На льду Дворца спорта «Скандинавиум» москвич Владимир Ковалев в третий раз в олимпийском сезоне оказался вторым в споре сильнейших фигуристов-одиночников. На чемпионате мира его снова опередил англичанин Джон Карри. Карри вынес на суд зрителей блестящую интерпретацию своей произвольной программы. Бронзовую медаль завоевал экс-чемпион мира Ян Хоффман из ГДР, оттеснивший на четвертое место бронзового призера Олимпиады 76 канадца Толлера Кранстона. О, Толлер Кранстон был замечательным фигуристом, это я уже от себя добавлю. помню, в те годы я мальчишкой катался на таких смешных полозьях, примотанных к валенкам. Да. Это был обзор несвежего номера газеты «Комсомольская правда» от 6 марта 1976 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Лозунг этой газеты «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Цена номера постоянно была 2 копейки. Основана газета в 1925 году. Ну, а радио «Щепельдук» было основано несколько позже. Хотя об этом в газете пока ничего еще нет. Ну что ж, на этом мы заканчиваем выпуск несвежих новостей на радио «Щепельдук». С вами в студии был Арсений Мухин. Ну, а я, пожалуй, пойду посмотрю, как там обстоят дела на нашей муравьиной ферме. Фермикарии в музыкальной редакции. Ну, а вам приятного вайба в эфире.

0: Да. Именно так и должна заканчиваться, по мнению ее автора, эта песня.
1: Ну, а как должна начинаться следующая, по мнению уже другого автора, мы узнаем прямо сейчас. Если, конечно, не переключимся на другое радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Вам хочется, чтобы сгорел ваш дом на Рублевке?
1: Да.
0: Чтобы угнали ваш новый красный Ламборджини? Чтобы уже обанкротился ваш швейцарский банк? Хочется, чтобы ваших детей выгнали из колледжа в Гарварде? Чтобы ваша яхта затонула где-нибудь в Адриатике? Хочется, чтобы ваша любимая работа горела синим пламенем? Чтобы ограбили вашу виллу в Сан-Тропе? Хочется, чтобы иссякла ваша маленькая нефтяная скважина?
1: Да.
0: Хочется?
1: Очень. Тогда приходите к нам. Мы знаем, как.

Yeah. Alors, on va qu'on passe au 24 septembre.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности. Yep.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Предлагаем вашему вниманию песню для наблюдения за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.

Что такое Чипльдук? Чипльдук, Чипльдюкль, гейзер в Исландии. Плюющийся кипятком и мелкими камешками, звук которых подчас напоминает Чипльдюк. В переводе с древней исландской транскрипции это также означает «прячущий под землей облака». Из-за особого состава воды и химических процессов в подземных кавернах в полостях образуются твердые смолистые образования, забивающие порой канал гейзер. Давление внизу неуклонно нарастает, и время от времени вода и пар с особой силой выталкивают наружу камешки и гальку. При этом вода из недр гейзера не иссякает уже несколько веков. Момент, когда гейзер заговорит, предсказать невозможно. И подчас ждать его фонтана приходится по нескольку месяцев. Иногда же напротив, в течение минуты раздается несколько эффектных хлопков и выпусков подземной стихии. Выстрелы камушков – еще более редкое, а потому ценимое явление. Снять на пленку эти удивительные моменты еще не удавалось никому. Американский документалист Джо Хаббл с канала Discovery 6 раз на протяжении 14 лет предпринимал попытки заснять знаменитые плевки гейзера Чипльдук. Но стоило ему после нескольких месяцев круглосуточного ожидания и километров отснятой впустую пленки свернуть лагерь, упаковать аппаратуру и сняться с места, как коварный Чипльдук с издевательским свистом и шипением выпускал долгожданную подземную затычку. Поистине драгоценный камушек. Неожиданность появления в эфире радио Чипльдук, фонтаны и выплески неиссякаемой кипучей фантазии, ее направленность ввысь и полную непредсказуемость можно сравнить со струей этого природного феномена. Вот почему кто-то из авторов предложил так и назвать радио Чипльдук Unlimited. При выплеске гейзера особенно красив полет камушка в тишине, который продолжает парить на огромной высоте, когда струя гейзера опустилась, исчезла, и он замолк. Был случай, когда 13 сентября 1968 года гейзер снайперским выстрелом такого камушка подбил летевшего в небе ястреба. Упавшую раненую птицу подобрали восточно-германские туристы, наблюдавшие этот уникальный случай, и выходили у себя дома в Дрездене. Однако напуганная птица с тех пор перестала нести яйца и стала вегетарианцем. Исландская певица Бьорк любит бывать в национальном природном парке Фьяллабек, вблизи гейзера Чипльдюкюль. А песня, в которой она упоминает это название, будет включена в ее готовящийся альбом, который записывается сейчас на студии Virgin совместно с Фредом Макдорманом из Squash и Аланом Уиллом Чи из легендарных MX и Dizzy Doublers. Считается, что нашедший тот самый камушек навсегда будет счастлив, а поймавший его, пока тот не коснулся земли, будет бессмертен. Насколько нам известно, поймать его еще не удавалось никому.
Чиполь-дук. Встретимся у фонтана.

0: やけっぷち行きつ戻りつかけっぷち哀れんでたもれ呆れてたもれ
1: お調子者ですが
0: 後ろの正面だ

Наш век сугубо неэгоистический. Всегда найдутся люди, готовые подумать за нас. Кристофер Морли.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Машинист сцены из Омска.
4: Тот самый?
3: Тот самый. Он настырный, он хочет еще общения.
4: У которого племянница там какая-то была.
3: Да, его хотели...
4: Женить.
3: Женить на дочери директора клуба. Алло.
5: Алло.
3: Машинист.
5: О, Чипыльдук.
3: Чипыльдук.
5: Вы что-то сделали с микрофоном.
3: Ну, просто раньше вы были в Омске, а сейчас вы в Москве где-то, так?
5: А, да, я в Москве,
3: ну,
5: да.
3: Вот это мы и сделали с микрофоном.
5: Понятно, то есть дело было во мне.
3: А что вы делаете сейчас в Москве-то?
5: Ой, что я только не делаю сейчас в Москве, вы не представляете. Это очень разнообразная жизнь. Я же пошел учиться на фотожурналиста.
3: Так.
5: В МГУ, да, и сейчас я... Я не знаю, как это говорить по радио, но я сейчас слежу за китайцами, как они живут. Ну, то есть я взял тему дипломной работы, как живут китайцы в общежитии. Да, и я слежу
4: за... это фоторепортаж? Это фоторепортаж будет?
5: Ну, я и пишу и звук. Я могу вам прислать звуки, например, как готовят еду китайцы в общежитии.
3: А, значит, вы следите... Потому что первая моя реакция была, я слежу за китайцами. То есть
5: да, я стал следить сначала за исчезающими профессиями. Это вот ваш радио Чипыльдук помогла мне.
3: У нас есть рубрика «Люди редких профессий», да.
5: Да. Вот, я стал следить за исчезающими профессиями, но они какие-то не фотографичные. Вот исчезающие люди, исчезающие профессии, они не фотографичны. Ну, я выбрал китайцев, они все-таки селедку жарят и так далее. Так.
4: За китайцами на Олимпиаде-то не следите?
5: В общем, вот я хочу следить, как следят китайцы за Олимпиадой, понимаете? То есть мне интересно именно, как следят.
3: Следите за следящими.
5: Следите,
3: понятно.
5: Вот, да-да-да.
4: Ну и как китайцы следят за Олимпиадой?
5: Ну, я, во-первых, их не понимаю, и пока особо толком не начал еще следить. Я вот сейчас... пробиваю только эту почву на самом деле. Специальную штуку купил, чтобы звук записывать.
3: Чтобы штуки вот. Записывать, купил штуку.
5: Да. Угу. Вот. Вообще очень много штук. Вообще у вас Москва такая, какая-то контрастная. Как вы тут живете, я не понимаю. Вот у нас в Омске хорошо было.
3: Все ровно.
4: Ну а в освоясь-то когда?
5: Ну, наверное, в июле поеду. Мне звонят с ДК Звездного. Как вы помните, я машинистом же сцены работал.
3: Да-да-да.
4: Там племянница вся эта тема.
5: Да, племянница, вот.
3: Рассчитывает все-таки выдать замуж дочку за
5: да,
3: вас.
5: Но я вот все-таки подумываю здесь, в Москве, может быть, найти. А вдруг, представляете, я влюблюсь в китаянку.
3: В китаянку,
5: вот,
3: да.
5: Это очень да будет интересно.
3: И всю жизнь любой... будете жареную селедку. Какая
5: селедку.
3: История?
5: Угу. Вот, а у меня девушка знакомая, я могу вам номер ее оставить. Она участвовала в открытии, и она на роликах каталась, и вся светилась.
3: Засылайте нам на форум, засылайте.
4: Да. Она в закрытии-то не будет участвовать?
5: Нет. А в закрытии у меня есть девочка, которая будет участвовать в закрытии. Она в тодосе танцует. Я вам тоже могу номер скинуть.
3: Я смотрю, вы тут девочками обзавелись вообще. Давайте нам засылайте телефон.
5: Вы главное не говорите племянник.
3: Так тогда вам не надо искать никакую китаянку. У вас все там...
5: Все на мази.
3: И будете жарить картошечку нашу. А не селедку.
5: Кстати, я в Москву приехал с мешком картошки и с чемоданом 50-го года. То есть и кабачок.
3: Колорит какой, а? Шикарно.
5: Да, на Ярославский вокзал играла музыка такая, знаете, старинная. Ага. Я вышел с этим чемоданом, с мешком картошки. Так здорово вообще.
3: И с картой.
4: А как вы считаете, кого бы вы предпочли? Та, которая открывает или закрывает?
5: Наверное, та, которая закрывает.
4: Закрывает. Значит, что все впереди.
3: Ага. Ну ладно, мы имя ваше не выдаем, у нас все под никами, понимаете, лапотник, окей. Машинист, сцены.
5: Машинист, да, машинист,
3: да,
5: сцены.
3: Такие
5: здорово.
3: Все у нас...
5: У вас какие кликухи, скажите, пожалуйста, у вас какие кликухи?
4: Разные.
5: Вот у вас голос, мне кажется, вот вы сейчас скажите, я по голосу определю, какой у вас ник.
4: А что вам сказать нужно?
5: Все, молчите, сейчас. У вас Чипыль, вы Чипыль, а тот Дук будет. Давайте так.
6: А, какие у нас еще тут голоса? Разные. У нас разные голоса бывают у нас. У нас тут да, несколько народу работает много на станции.
7: Ну и бывают также представители, ну, пенсионеры, круче говоря.
8: И молодежная секция радио Чипыльдук.
3: Ну что, все, не до смеха нам, нам работать надо.
4: Нам пора работать.
5: Все, извини,
4: ну
5: что, я вас отвлек.
3: Спасибо,
5: извините,
3: это был «Машинист сцены», ныне москвич, в прошлом омич, омчанин.
5: Да.
3: Все.
5: Звоните.
4: Счастливо.
5: Пока, пока, друзья.
3: Пока.
5: Пока, друзья.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.
2: 1, 2, 3, 4.

Напрягала меня жизнь нескладная моя, а теперь как носорог. На меня как бульдозер наезжает, напрягает. Напрягают газеты, теле, радио, кассета. Напрягает гороскоп. Каждый день из веры в веру обращают, напрягают. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук. Напрягает жена, денег нету ни хрена. Напрягает, ой, яйцерезка, и любовница все соки выжимает. Напрягает. Напрягает работа и заботы идиота. Напрягает пустота. И трамвай, что меня переезжает, напрягает. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам.
2: Чипльдук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 105. Если из меня должны будут сделать мумию, я попрошу, чтобы они изнутри приделали боксерскую перчатку на пружине.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Покрытие сигнала глобального веб-радио Чипльдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюз на радио Чипльдук. Обратно новости.
2: Чипльдук радио на Ньюс Реверс эфире В. Лямин Яков, студии В, микрофона У. Бис на папой стал Ин Чен Ким. Уточняет, не агентство народа вождя великого жена родила мальчика или девочку. Газета пишет, блузку и юбку в одетая беременности признаков либо каких без похудевшей заметно, появилась она года нового, в честь в приеме официальном на сделанном снимке на. Ранее сообщалось, которые беременности о Джу Соль Ли КНДР, главы супруги, фотографии новой основе на «делают они выводы свои». СМИ южнокорейские сообщают этом об. Отцом стал раз второй во всему по судя Ин Чен Ким Кореи, северный лидер. Лямин Яков был Чипльдук радио студии В вами с.